Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один – «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники «Тироэд». Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным.

0: IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Доброго утра желаем всем, кто нас слышит. Прямо сейчас это шоу «Хорошее начало», и мы врываемся в ваши приемники для того, чтобы зарядить вас своим позитивом, своей энергией, которую где мы берем, да и сами не знаем, наверное, где-то глубоко-глубоко в своем любящем сердце. Ольга Пшеничная, Александр Волков, рады приветствовать всех.
3: Всем доброе утро, друзья. Среда у нас на календаре, середина рабочей недели. Это означает, что скоро выходные, а выходные это означает, что есть возможность отдохнуть. Поэтому обязательно дождемся. Ну а пока давайте проводить этот день вместе. Это утро, по крайней мере, вместе проведем ближайшие 4 часа. Ну а совсем скоро расскажем о том, что для нас приготовили на сегодня звезды. Не переключайтесь.

0: И нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шериф» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
6: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам «Вкусномира». Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета.

0: Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Оп-оп, гороскоп, друзья, на частоте 107 FM. Давайте же пройдемся, как и водится, по личностям, по каждому из 12 знаков зодиака. Начнем мы с овнов. Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
2: Телец, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
1: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает. Но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких.
2: Раки, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
1: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Ну, не стоит думать, что это хорошо. Нам против вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.
2: Девы, сегодня вам должно предоставиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то с данной позиции. Не упустите его, следующий может представиться не так уж и скоро.
1: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке, от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
2: Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. Посмотрите на кактус, например, который у вас на подоконнике живет, либо котика погладьте.
1: У стрельцов гороскоп на сегодня кратенький, но зато очень интригующий. Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
2: Козерог, а сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. И существует большая вероятность, что эти надежды оправдаются.
1: А вот...

0: Настроение водолеев может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять. С любимой собакой, например.
1: Рыбы, а вы поступаете сегодня так, как удобно вам. А вот пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство ваш выбор будет уважать.
0: А также зауважаем тех, кто зайдет на наши странички в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вдруг вы пропустили свой зодиакальный знак. Там гороскопчик уже лежит вместе с погодой. Кстати, о погоде расскажем немножечко попозже. Уже остаемся вместе.
2: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит. Куда спешит?

0: на Inter FM.
1: В Тирасполе 8 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. Фонд «Вместе» собрал почти 141 миллион рублей. Средства перечислили более 2000 фирм, компаний, предприятий, предпринимателей и обычные приднестровцы тоже. Это пример высокой гражданской ответственности приднестровцев, отметил премьер Александр Розенберг. Он поблагодарил всех, кто участвует в формировании фонда, и поручил Минфину подготовить документ, согласно которому будут распределяться средства. Механизм расходов должен быть максимально прозрачным, подчеркнул Розенберг. Гражданство России для приднестровцев – это возможность доступа к медпомощи, образованию и другим услугам, на которые имеют право российские граждане. Это отметил эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Он прокомментировал указ об упрощенном принятии в гражданство жителей Приднестровья. Весь комплекс социальных, культурных и иных мер защиты будет распространяться на приднестровских россиян. Поддержка России будет тут, наверное, никто не должен сомневаться, сказал Шорников. Важное, считает эксперт, что она может идти не только в контексте целой республики, а конкретно по отношению к каждому. Даже если у него пока еще нет российского паспорта. Продолжаем выпуск. Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы проходит в Тирасполе. Специалисты бесплатно консультируют в третьей поликлинике. Завтра очередной день акции. Всем желающим проверить свое здоровье сделают экспресс-тест на уровень сахара в крови и измерят артериальное давление. Большое книжное поступление в гипермаркете и во всех супермаркетах, где есть книжный отдел. Много детективов Агаты Кристи в мягком и твердом переплете. Еще перед летними каникулами завезли классические произведения в ярких обложках. Все, что проходят в школе и задают на каникулы. Издание понравится и тем, кто уже не учится, но хочет перечитать классику. К слову, весь книжный ассортимент можно скачать отдельным файлом с сайта компании «Шериф». Все, что не найдется в ближайшем супермаркете, могут привезти из другого по заказу. И о погоде. Сегодня ожидается облачное с прояснениями погода. Температура составит в районе плюс 23-25, вероятно, гроза, предупреждают синоптики. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
9: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение. Решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир». Так вкусно и так удобно.
7: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова». Вкус, к которому хочется возвращаться.
8: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: FM. Праздник. Календарь.
1: Каждый день это праздник, если вы открыли свои глазки, друзья мои, и смотрите за окошко. За окошком у нас что, потрясающее утро вместе с любимой радиостанцией. И, конечно же, на календаре 20 мая. Что произошло в этот самый день в разный год? Давайте разбираться.
2: Итак, в 1570 году в Антверпене картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа. Состоял он из 53 карт большого формата.
1: Фактически это был пазл, хотя пазл изобрели на 200 лет позже, а картограф сделал это, чтобы дети учились географии.
2: Вот берешь потом раз, соединил все, а потом у тебя оказывается одна страна в другой стране. В 1873 году в Санкт-Петербурге публично продемонстрирована работа электрической лампы для уличного освещения. Создал ее русский электромеханик Александр Ладыгин.
1: И в этот же год фирма «Леви Штраус» получила лицензию на единоличное правопроизводство брюк с заклепками на карманах. Это официальная дата дня рождения джинсов.
2: Ну, давайте немного о них поговорим. Историки проследили происхождение джинсов по названиям. В английском языке есть «деним», ага, и есть «джинс». Первое «деним» — это французский город Ним, то есть «деним» — ткань, из произведенная Нима, да, в Ниме, который славился прочными тканями, а второе — это итальянская Генуя и ее текстильные фабрики. То есть это джинс, это получается как будто брюки из Генуи, из Генуи.
1: Да, первые джинсы появились у американских грузчиков, на них имелось по классике 5 карманов. 4 кармана для различных вещей, а 5-й маленький для конкретных карманных часов или зажигалки, а также различных мелочей вроде капсулей для оружия, ну или же золотых самородков.
2: В 1895 году в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке.
1: В 1970-м в Лондоне и Ливерпуле прошла премьера фильма «The Beatles, Let It Be».
2: Можно перевести это название как «Давайте есть пчел, Let It Be». А сегодня ведь Всемирный день пчел.
1: Но
2: в качестве даты празднования было выбрано не премьера фильма «Beatles», а 20 мая — это день рождения одного из выдающихся пчеловодов, новатора этой деятельности Антона Янша, который родился в Словении и считается одним из вообще основоположников современного пчеловодства.
1: Всем пчеловодам огромный привет, всем пчелкам также огромный привет. Давайте, друзья, работайте, хотим фруктов, хотим ягод, всего вот этого хотим, но еще, конечно, слышать, как вы мило жужжите.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 9 часов утра. Вы слушаете новости. Фонд «Вместе» собрал почти 141 миллион рублей. Средства перечислили более 2000 фирм, компаний, предприятий и предпринимателей. Обычные приднестровцы тоже. Это пример высокой гражданской ответственности приднестровцев, отметил премьер Александр Розенберг. Он поблагодарил всех, кто участвует в формировании фонда, и поручил Минфину подготовить документ, согласно которому будут распределяться средства. Механизм расходов должен быть максимально прозрачным, подчеркнул Розенберг. Продолжаем выпуск. Медик, программист и агроном. В этих и других профессиях смогут попробовать себя девятиклассники. В Екатерининском парке столицы сегодня пройдет ярмарка профессий для школьников. Колледжи и техникумы расскажут и покажут, чему они учат и где сразу можно опробовать на практике. В Приднестровье, напомню, профтехучилища используют дуальное обучение. Это помогает молодым людям получить опыт работы еще во время студенчества. Ярмарка, кстати, означает не только стенды и буклеты от колледжей. Будут фотозоны, викторины, розыгрыши призов и, конечно, концерты от ярмарка в час дня. Двоих мужчин с наркотиками задержали в Рыбнице за 2 дня. Один из них, 43-летний горожанин, добровольно выдал милиции сверток в синей изоленте. Слава мужчины, в нем было вещество соль, которое он якобы нашел и оставил для личного употребления. Такую же легенду рассказал 34-летний житель города, у которого тоже нашли соль. Все изъятое направили на экспертизу. Если подтвердится, что у мужчин были наркотики, им грозит уголовная ответственность за хранение. К другим темам. Партия книги «Детство без угроз» поступила в гипермаркет. Издание приднестровского автора Олеси Новиковой популярно у родителей. Разбирают очень быстро. В новом завозе литературы еще много детективов. Их просили подростки и взрослые. По запросу читателя есть произведения Агаты Кристи в мягком и твердом переплете. Классика – все, что проходят в школе и задают на лето. Издание в ярких, красивых обложках понравится и тем, кто учиться давно закончил, но хочет перечитать и пополнить книжную полку. К слову, весь ассортимент литературы можно посмотреть на сайте компании «Шериф». Список опубликовали для удобства покупателей. И о погоде к этому часу. В Тирасполе 17 градусов тепла. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: слезы.
1: Что за музыка на фоне?
0: Нет разницы,
1: как записан в телефоне.
2: Небо стало выглядеть таким бумажным.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, это радио Интер ФМ, «Мамина школа» с Олесей Новиковой. Сегодня снова будем обсуждать животрепещущие родительские темы. Олеся, привет.
2: Привет.
1: Что принесла нам сегодня?
2: Давайте сегодня снова продолжим тему про то, что бить детей нельзя. Я, честно говоря, думала, что мы с вами на прошлой неделе уже эту тему завершили.
1: Да.
2: Но нет, к сожалению, мне до сих пор присылают в директ какие-то возражения и пытаются доказать, что я не права. И...
3: Люди, получается, продолжают спорить с тем, что можно бить детей все-таки.
2: Да, вот буквально на днях писала мне подписчица, у нее девочка, ей 2 годика, ей уже 100 раз говорили не лезть в розетку, она все равно лезла. И вот когда наконец-то шлепнули по попе, причем несколько раз шлепнули, конечно же, то вот в этот момент она наконец-то поняла. И вот вам, Олеся, доказательство того, что шлепки работают, а без шлепков ребенок не понимает. И я пыталась объяснить моей подписчице, достаточно много времени потратила на переписку в директе. Так. И хочу донести это и нашим радиослушателям, что шлепок и оплеуха действительно работают. Они вот в этот самый момент могут остановить ребенка и его поведение.
3: Но это бихевиористское доказательство. Стимул, реакция, пожалуйста.
2: Но мы должны понимать, что это остановка — это не обучение. То есть ребенок в этот момент перестал это делать не потому, что он обучился, не потому, что он понял, что розетка — это что-то опасное, а просто потому, что ему страшно. Он не понял, что так нельзя. И в этот момент мы же воспитываем ребенка, мы же ставим какие-то цели, мы хотим его научить. Так вот, мы должны понимать, что когда мы ребенка шлепаем, то он в этот момент не учится самоконтролю, он не учится понимать свои чувства, чувства других. Он не начинает вести себя хорошо, потому что у него появилось внутреннее стремление это делать. Он учится единственному. Тот, кто сильнее, тот и прав. Хочешь чего-то добиться — ударь или кричи. Ошибаться опасно, пробовать что-то тоже опасно. И самое неприятное, ребенок в этот момент усваивает, что его близкий человек, его родитель, взрослый, от которого...
1: Небезопасен.
2: Да, взрослый, от которого он зависит, мало того, что небезопасен, он еще может тебе сделать больно. И вы когда думаете, что вот в тот момент, когда вы ребенка шлепнули, и он все понял, поверьте, двухлетка вообще не связывает шлепок с моралью своего поступка. Он вообще в этот момент не думает: так, кажется, я получил по делу, потому что я вел себя неправильно. Для них это только эмоциональный удар. То есть меня ударили, меня отвергли, на меня разозлились, мне с мамой небезопасно.
3: Я уверен, что у многих слушателей сейчас, все равно возникнет этот вопрос. Так, а что теперь? Получается, все надо разрешать? Ни за что нельзя наказывать?
2: Всегда мы к этому вопросу возвращаемся. Ребенку нужны границы. Ему нужна твердость. Ему нужен взрослый, который прям выглядит как взрослый, который понимает и знает, что он делает. Ему нужно родительское? Нет. Понятно, что мы не разрешаем ребенку все подряд. Действительно, есть вещи опасные. Но все это можно дать ребенку и донести без унижения и без боли. То есть для того, чтобы сказать

0: ребенку нет, его не обязательно шлепать по попе. То есть мы вообще уже должны признать то, что шлепок — это не метод воспитания, это такое легализованное насилие над теми, кто нам, взрослым, не может дать сдачи.
1: Ой, чувствуете, звучит очень плохо.
0: Звучит отвратительно.
1: Очень плохо.
0: Малолетку
1: звучит.
0: На самом деле же можно остановить не только шлепком. Его вообще нужно останавливать даже не действиями, потому что, знаете, как говорят, я 100 раз ему повторила, он не понял. Он реально еще не понял ваших вот этих длинных речей.
1: Если одинаково 100 раз повторять, да, то шансов на то, что тебя поймут, очень
0: белый
1: мало.
0: Шум. Вот лезет ребенок в розетку, остановите его действием. Возьмите его за руку, возьмите его за плечико. Уведите его просто из того места, где что-то опасное. Должны быть требования для ребенка одинаковые. То есть, если сегодня нельзя, то всегда нельзя. Это не только розетки касается. Допустим, там часто мама не разрешает прыгать на диване, папа иногда разрешает, бабушка всегда разрешает, дедушка там тоже через раз, и ребенок вообще не понимает, как к этому правилу относиться. Дальше, если мы хотим ребенку донести какое-то правило, мы говорим короткими, понятными фразами, не нужны вот эти вот длинные разглагольствования, ты должен понимать. И вот этот факт, что вот родители говорят, ребенок не понимает, он по возрасту имеет право не понимать, поэтому наши правила, что-то про безопасность, мы повторяем много-много раз ребенку, это нормально. И обязательно предлагать альтернативу, потому что мы очень часто говорим, это нельзя, но очень редко, да, предлагаем то, что можно. Еще хороший метод воспитания – поощрять хорошее поведение. То есть, когда ребенок лезет в розетку, вот тут мы очень своим вниманием поливаем это событие. Очень много там эмоций вокруг нас. Зато, когда ребенок не лезет, мы это воспринимаем как норму жизни. И вообще, да, а вот хорошо бы как раз на эти моменты, что вот ты молодец, вот ты сейчас играешь, вот ты помнишь. И, в конце концов, занять ребенка. Ребенок лезет в розетку, во-первых, из любопытства, во-вторых, из скуки. То есть, значит, вообще ему сейчас делать нечего, если единственное, чем он нашел себя занять, это лезть в розетку. Поэтому, как вариант, можно предложить ребенку маленькому бизиборд. Вот есть у него такая тяга к всяким шнурам, проводам, розеткам, каким-то вилкам. Есть безопасная игрушка, где есть вот все вот такие какие-то крутилки, открывашки, включатели, выключатели. Да. Все это не подключено к электричеству. И вот мы говорим, что это нельзя, но вот это можно. И почему это не дать ребенку? Неужели это сложнее, чем дать ребенку по попе?
2: Ну, мне кажется, правда, еще достаточно сложно постоянно для родителя быть в таком состоянии, когда ты можешь контейнировать,
0: да,
2: все вот эти вот эмоции, потому что, ну, возможно, кто-то решит, что, ну, это проще, чем сейчас проговаривать, как-то направлять и так далее. Я работал весь день, я устал, вот, а мамам-то что делать?
0: Абсолютно ты прав, Саша, потому что, естественно, для того, чтобы разговаривать с ребенком, для того, чтобы его занимать, для того, чтобы его перенаправлять, для того, чтобы вообще как бы за ним следить, а не только кричать, и нужно и терпение, и ресурс. Понятно, что ударить ребенка — это проще всего. Понятно, что мамы у нас уставшие, что у них нет сил, что очень мало поддержки и помощи со стороны близких, и это важно признавать. И вот если в этот момент вы замечаете, что срываетесь на ребенка, то, наверное, надо свои вот последние силы направить на поиски вот этой помощи и ресурсов. Не на самый простой способ шлепнуть, а на то, чтобы искать, кто мне поможет. И на самом деле можно найти таких людей. И тогда шлепок ваш будет не методом воспитания и попыткой быстро остановить ситуацию, а вот просто таким криком для себя, таким звоночком, что что-то в вашей жизни нужно менять. И я понимаю, что нам, взрослым, очень тяжело выдерживать детские эмоции. Они действительно невыносимы. И нет у нас помощи. Но вы должны понимать, что кроме этого все-таки есть другие методы воспитания. И наша родительская задача — поискать их для себя, что-то почитать, что-то послушать, не только рилсики в Инстаграме посмотреть, там, где говорят о том, что это нормально. Как бы есть вообще-то научные доказанные исследования, которые подтверждают, что физическое насилие к детям, оно всегда с последствиями, и оно недопустимо. И вот если родитель в этом пытается разобраться, то, конечно же, у него появляется больше и, во-первых, ресурсов, во-вторых, методов, которыми он может на ребенка воздействовать.
2: Хорошо, ну вот а если мы сейчас вернемся к розетке, что делать, как донести до двухлетки, что электричество опасно? Потому что, ну, если родитель подойдет, сам вот покажет, я, смотри, касаюсь розетки, меня как будто бы трясет.
0: Долбануло
1: только. А видео показать, я вот всю передачу я жду для того, чтобы предложить, во-первых, заглушки для родителей, для розетки, чтобы не происходило вот таких вещей, мало ли, если эти розетки на уровне вашего, да, ребенка. Ну и потом множество рилсиков существует, на которых даже собакам показывают на примере, на игрушечной собаке, что происходит. Ну и можно же показать какой-то ребенок ролик.
2: Ребенок подумает, что это игра, что это вот что-то такое вот забавное движение.

вы еще должны вообще учитывать, сколько лет ребенку. Одному ребенку в каком-то возрасте достаточно сказать, второму еще рановато. Меня вообще на самом деле удивляют планы взрослых людей донести что-то человеку с несформированными дольками в мозге, да, лобными. То есть человечку, у которого еще туго и с логикой, и с самоконтролем. Мы должны понимать, что мозг ребенка и в 2, и в 3, и в 4 года еще не умеет удерживать

0: можно какой-то мебелью прикрыть, чтобы эти вещи на глаза ребенку не попадались. Там, не знаю, какие-то хрупкие вещи поднять наверх, чтобы он не тянулся. Потому что когда перед глазами ребенка, я даже когда-то 100 лет назад сюжет об этом снимала, там был большой папин такой хрупкий корабль. Так. Естественно, ребенок к нему постоянно лез. И вы представляете, сколько было конфликтов в семье и сколько раз в день было сказано ребенку: нельзя, не трогай, не лезь, убери руки. А всего лишь достаточно было, вот пока ребенок растет, убрать этот корабль и таким образом убрать из семьи все вот эти поводы, да, для скандала.
1: Либо взять такой большой аквариум, в который этот корабль помещается, и к нему нет у тебя физического доступа.
0: Ну, хорошенько приклеить, да?
2: Чтобы зрительного контакта не было.
0: Да, потому что все равно этот прозрачный аквариум все равно провоцирует на то, чтобы к нему тянулся.
2: Слегка тонированный
0: аквариум. Да, да. То есть нам надо сделать так, чтобы у ребенка не было скуки, и за ребенком присматривать, чтобы ребенок не лез в розетку. И тогда нам не придется его шлепать. И вот последнюю фразу, которую я хочу озвучить, мне кажется, она очень важная, и хорошо бы ее родителям держать в голове, что мы все-таки рожаем детей для того, чтобы их любить, а не бить. И поэтому оправдывать себя тем, что он по-другому не понимает, мне кажется, это неприемлемо.
1: Олеся, большое тебе спасибо. А мы хотим, кстати, напомнить нашим слушателям, что сейчас в гипермаркете большую партию книг завезли, и там, по идее, там должны быть свежие партии «Детство без угроз».
0: Я видела эту книгу в списке книг, которые привезли в эту партию, но я еще не видела эту книгу своими глазами. Возможно, вчера ее просто еще не выложили на полке, но вы будете там, обязательно посмотрите. Если увидите, кстати, «Детство без угроз», фоткайте мне, пришлите, потому что я ее тоже жду. Там цена просто самая классная в гипермаркете.
1: Там есть вот глава про электричество и так далее?
0: Да, там есть глава про электричество, и там, кстати, есть глава о том, как строить с ребенком отношения, чтобы он вот эти ваши правила, которые связаны с безопасностью, они обычно скучные и никому не интересны, и в голове очень сложно задерживаются. Как с ребенком строить отношения, чтобы он вас все-таки слушал и делал то, что вы просите?
2: Это была «Мамина школа» с Олесей Новиковой. Подписывайтесь на одноименный YouTube-канал. Если еще этого не сделали, конечно же, на страничку в Instagram с Олесей можно и нужно общаться в Директе, как видите. Она отвечает на все практически сообщения. Ну, а ваши вопросики также ждем в нашем вайбере. Плюс 373-533-6177.
3: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Слушать радио Интер ФМ и ходить на футбол. Вот такие задачи у нас на остаток этого мая. В субботу Шериф сыграет в финале Кубка Молдавии в Кишиневе на стадионе Зимбро. Бороться будут за возможность попасть в Лигу Европы.
2: И фанаты приглашают присоединиться к ним, вместе поехать болеть за Шериф. Самое главное, громко кричать, так, быть в желто-черных цветах, потому что будет организована особая трибуна для фанатов Шерифа на стадионе Зимбро. Поэтому там сидеть нельзя. Там, конечно, скамейки там есть, но там надо стоять, там надо кричать, там надо поддерживать команду, надо гнать ее вперед для того, чтобы забивали голы и выигрывали кубок.
1: Клуб, кстати, организует транспорт для фанатов, но для тех, кто пока не готов вступать в фанатские ряды, но посмотреть матч хочет, билетики есть, билеты доступны в терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com. Поэтому, друзья, если не было планов на субботу, так вот же они.
2: Вот они, конечно же, это футбол. В эту субботу в Кишиневе Шериф Зимбро. Битва за Кубок Молдавии.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 10 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. На что пойдут деньги фонда соцподдержки, прописать в законе о бюджете, предлагают депутаты Верховного Совета. Поправку к законопроекту президента внес комитет по экономике, и сегодня парламентарии рассмотрят все изменения и дополнения в главный финансовый документ страны. Из-за сложной ситуации в экономике расходы бюджета, напомню, предлагается оптимизировать, то есть приостановить или сократить часть программы целевых фондов, чтобы выполнить соцобязательства. Фонд «Вместе» правительство создало около недели назад. Сумма перечислений от обычных людей, компаний и предприятий к этому часу составляет 140 миллионов и почти 800.

тысяч рублей. Деньги из фонда «Вместе» пойдут в том числе на зарплаты учителей и воспитателей школы «Макаренко». В ней находятся, а учатся жить в обществе дети, которые совершили уголовные преступления. Но в этом виноваты не сами дети, а бесконтрольные взрослые, уверены педагоги школы «Макаренко». С огромным комплексом проблем к ним поступают дети, от бытовых до серьезных психологических. Макаренцы, по сути, при поддержке государства получают второй шанс прожить нормальное детство и выбрать правильный путь. Школа имени «Макаренко» обеспечивается полностью из бюджета. В Екатерининском парке аншлаг у пруда «Все хотят увидеть лебедят». Птенцов недавно вывела пара лебедей. Сейчас тираспольчане и гости столицы пытаются их сфотографировать, а заодно посчитать. Это непростая задача, поскольку мама-лебедь сильно переживает и охраняет своих малышей, их, кстати, 7. А папа-лебедь попросту никого не подпускает к своим птенцам, но издали их увидеть можно. Грозы возможны сегодня в Приднестровье, сообщают синоптики, предупреждая, лучше захватить с собой зонт. По прогнозам гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода и дожди местами. Температура воздуха подрастет до 24-25 градусов, сейчас в столице 18 градусов тепла. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Центр «Смарт» запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром «Смарт» освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем.
1: 84242.
5: Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
6: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
7: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов. Архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер

0: Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, игра 2 на 2 на радио Интер-ФМ. Подарки у нас от Квинта. Замечательные, приготовленные из отборного винограда французского сорта Шардоне и венгерского сорта Иршай Оливера. В элегантном букете этого вина сочетаются цветочные и фруктовые ароматы. Итак, там цветы акации, липы, розы, спелой груши, экзотических фруктов. Все это украшено нежными медовыми нотами. Это вино обладает насыщенным объемным вкусом и длительным послевкусием с приятной сладостью.
2: Но это еще не все, друзья. Сейчас это вино бутылки с винт-горлом, которая герметично защищает напиток от лишнего кислорода, сохраняя яркую фруктовость и свежесть вина, так как его задумал производитель. Вот такую бутылочку замечательного нектара разыгрывать будем прямо сейчас в легендарной игре 2 на 2. Конечно же, нам нужны два добровольца. Мы предлагали писать номерочки в специальный сторис в нашем инстаграм. Сейчас туда зайдем и найдем двух добровольцев.

0: Что это означает, что у нас есть два добровольца, с которыми мы будем играть прямо сейчас. Это Алина. Алина, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: У кого-то ветер в трубке. Кто находится на улице?
0: Кто так шумно дышит?
3: Я в помещении.
0: Так, Алина, вы где находитесь?
1: Я в доме.
0: Тоже в доме. Непонятно, какой-то проводочек может шебуршит. А также, да, у нас есть Олег. Олег, доброе утро и вам.
4: Доброе утро.
0: Как ваше настроение?
4: Отлично.
0: Итак, напомню правила, друзья мои. Будет у каждой команды, а команды разделились следующим образом. Я сыграю с Олегом, Алина сыграет с Александром. Как-то так. Я поделила. В общем, у каждой команды будет по минуте времени и возможность объяснять слова, которые в случайном порядке всплывают на экране телефона. Та команда, у которой получится больше этих самых слов разгадать, та и победила.
2: Итак, Алина, вы готовы? Потому что мы начинаем первыми.
1: Давайте.
2: Наша команда называется «Шумные ниндзя». Вот шум вот этот, который тут появился, он видимо, подстать нашей команде. Хотя, конечно, «Шумные ниндзя» — это уже никакие не ниндзя.
0: А мы как называемся?
2: Команда наших соперников — это «Марсиане».
0: Ну, тоже неплохо. Красненькие.
2: Далековато, да.
0: Красненькие
2: далековато.
0: Чуть-чуть, но, тем не менее, воинственные.
2: Итак, если вы готовы, то мы начинаем.
1: Давайте начнем.
5: Да начнется бой.
2: Так. Что так сложно сразу. Вот такой стул с четырьмя ногами, но без спинки.
1: Табуретка.
2: Правильно. Когда очень много снега и ветра, как это называется?
1: Метель.
2: Метель, верно. Его, он в патроне есть, он взрывается и пуля летит.
1: Пуля.
2: Нет.
1: Порох.
2: Порох, верно. Он бывает для душа. Такой
1: гель.
2: Вот гель, верно. Так, мы заправляем машину, залили полный...
1: Бак.
2: Бак, правильно. Когда мы находимся где-то и кого-то выслеживаем, мы где сидим?
1: В засаде.
2: Засада, верно. Есть такое рыжее животное, кур таскает.
1: Лиса.
2: Лиса, верно. Есть король, а у него дочь, как называется?
1: Принцесса.
2: Принцесса, правильно.
1: Принцесса.
2: Такая штука, туда ведро кидаем и воду набираем.
1: Так, ведро кидаем, воду набираем.
2: Да.
1: Колодец.
2: Колодец, правильно. Мы его... Против него нет приема.
1: Лом.
2: Верно.
0: 10 слов, друзья, 10. Это класс. Это крутой.
2: Времечко наше закончилось.
0: Это супер крутой результат. Олег, как мы настроены? Будем побеждать?
4: Будем, конечно.
0: Ну, давайте попробуем. Поехали.
5: Ответный удар.
0: Электрическая, она пилит деревья. А, тут однокоренное. Извините. Значит, физическое может быть, а может быть по русскому языку оно.
4: Пила.
0: Как?
4: Пила.
0: Не-не-не, уже следующее слово. Может быть физическое, приседание. Сила. Там. Как оно называется?
4: Сила.
0: Нет, вот приседание, отжимание. Это все что на уроке физкультуры? Проехали упражнения. Так, у водолаза на ногах такие длинные.
4: Классы.
0: Супер класс. Так, это пропустим. Стучит молотком, когда выносит приговор.
4: Судья.
0: Ага. Так, это такое место, где много людей, каждый в своей комнате обитает.
4: Гости.
0: А еще студенческая.
4: Общага.
0: Супер классно. Когда солнце появляется утром, это что?
4: Рассвет.
0: А еще?
4: Утро.
0: Пускай будет. Так, далее. Значит, у нас открылся этот двухколесный транспорт с мотором.
4: Самокат.
0: С мотором, бензиновым двигателем. Мотоцикл.
4: Мотоцикл, да.
0: Так, ну что-то слабенько у нас сегодня, Олег. Всего 4 слова. Ну, я старалась, честно. Старалась изо всех сил. Упражнения мы не угадали. И восход, мотоцикл, календарь. Ну, да ладно. Это абсолютно...
2: Но это просто из-за того, что на Марсе, там, пока дойдет сигнал
0: да,
2: обратно,
0: помехи,
2: это
0: конечно.
2: Связь тяжелая.
0: Да, есть и такое. Олег, давайте передадим приветики.
4: Привет вам, всей команде Интер ФМ и всем, кто узнал.
2: Ну что, можно сказать, что шумные ниндзя нашумели на подарок от Квинта.
0: Да.
2: Алина, поздравляем вас с победой.
0: Давайте поаплодируем всем участникам этой встречи.
2: Кому будут приветы?
1: Спасибо большое за то, что я победила. И спасибо большое за игру, очень приятно. Я передаю приветы всем тем, кто, наверное, тоже меня узнал. И желаю всем, кто сейчас на работе, хорошего, продуктивного дня. Тем, кто сейчас дома, максимального, хорошего и продуктивного отдыха. Спасибо большое, Интер ФМ.
0: Спасибо и вам, конечно же, желаем прекрасного продолжения этого дня. За эфиром расскажем, как, где и когда забрать это превосходное вино, подарочек от наших друзей и спонсоров Тираспольского виноконечного завода «Квинта». И продолжаем вещание. 11:30 в Приднестровье.
5: 2 на 2.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Все фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
7: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
8: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
9: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ, мы с вами готовы попрощаться, но перед этим хотим рассказать о том, какие замечательные новинки от Тираспольского хлебокомбината сегодня разыграют наши коллеги. Это такое самое настоящее обожженное полено, он так называется, да. Ну, фактически.
2: Не простое полено, а золотистое, золотистое, и внутри у него капельки манго, пропитанный бисквит и творожный крем. Друзья, это просто потрясающе, буквально свежайший. С конвейера привезли нам наши друзья Тираспольский хлебокомбинат, поэтому сегодня никуда не уходите, частоты 107.7 FM разыграют не один даже, даже не два таких рулета, поэтому будьте начеку, будьте начитать о 107.7 FM, ну а мы пока с вами прощаемся, всем желаем хорошего дня, продуктивного, замечательного, с прекрасным настроением. Ольга Пшеничная, Александр Волков работали в студии для вас, завтра услышимся здесь на Интер-ФМ.
1: Всем, друзья, замечательной среды, до новых встреч, всем пока.
2: Пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в приднестровской столице. 11 часов утра, вы слушаете новости. Сегодня в Дубосарах день памяти. Ровно 34 года назад в бою у плотины ГЭС погибли 13 защитников Приднестровья. За несколько дней до этого боевики Молдовы начали артиллерийский обстрел Дубосар. Май 92-го – самый трагический месяц в новой истории города. Тогда погибли 39 человек, в том числе 15 мирных жителей. К памятному знаку у ГЭС сегодня горожане принесли цветы. Почти 4 минуты молчания погибших. За 3,5 десятилетия Молдова так и не дала правовой оценки событиям 92-го, в результате которых были убиты сотни приднестровцев. Об этом не раз говорил президент. Продолжаем выпуск. Трехполосными станут некоторые улицы Бендера, а именно Ечина и Коммунистическая, уточнили в госадминистрации города. Ширина проезжей части позволяет изменить маркировку, как того требует поток машин, он заметно увеличился. Новая схема, по мнению специалистов, снизит вероятность заторов и сделает движение на перекрестке Ечиной.

и Коммунистической более безопасным. Кроме того, на улице Московской появится еще один пешеходный переход. К другим темам: медик, программист и агроном. В этих и других профессиях смогут попробовать себя девятиклассники. В Екатерининском парке столицы через час откроется ярмарка профессий для школьников. Колледжи и техникумы расскажут и покажут, чему они учат и где сразу можно опробовать на практике. В Приднестровье, напомню, профтехучилища используют дуальное обучение. Это помогает молодым людям получить опыт работы еще во время студенчества. Ярмарка, кстати, означает не только стенды и буклеты от колледжей, будут также фотозоны, викторины, розыгрыши призов и, конечно, концерт. Фанаты «Шерифа» зовут всех на финал Кубка Молдавии. Главный матч турнира «Шериф Зимбру» состоится в эту субботу в Кишиневе. Билеты уже есть в платежных терминалах АПБ, на сайте и в приложении «Билет ПМР». Стоят они от 50 рублей. Фан-клуб едет организованно, ему выделят целый сектор на стадионе «Зимбру». Болельщиков, которые хотят поддержать «Шериф», фаны просят звонить и записываться заранее, чтобы успеть подготовить транспорт. Телефон 37-83-059. Уже известно, что на финал Кубка собираются фанаты «Шерифа» со всего Приднестровья и не только. И о погоде в Тирасполе +21. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

0: на Интер-ФМ.
1: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ничего себе, это что, как будто новости только
1: что начали, да? Все, ну, сейчас новости хотелось сказать в эфире.
0: Но новости только замечательные у нас здесь, если вдруг мы в эфире появляемся. Ребятки, все любители футбола, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня в гости приходит человек, которого все знают. Ну, вот прям все знают, ну согласись. Вот говоришь Болима, ну то есть ты как бы в курсе
1: Бенджамин?
0: События, да? Бенджамин Болима,
1: но не
0: да.
1: Батон?
0: Нет. Бенджамин Болима, наша легенда.
1: Я уже хочу с ним познакомиться, ты остался...
0: Слушай, я очень хорошо с ним знаком, прям очень хорошо знаком. Где-то годика, наверное, 3-4 назад мы еще снимали про него передачу, когда он только завершил карьеру. Так и назвали ее «Легенда 14», потому что у него как бы 14 номер, ну, вкупе с «Легендой 17». Ну, действительно, парень провел десятки лет, лет 15 точно, он, наверное, играл за футбольный клуб «Шериф» и остался в Тирасполе, никуда не уехал. Сейчас он входит в тренерский штаб, он является одним из тренеров, то есть такой вот, можно сказать, проводник к людям, которые приезжают к нам из другого континента.
1: Добро пожаловать, говорит он.
0: По ментальности они все-таки схожи, поэтому легче будет понять, что нужно, ну, допустим, африканскому футболисту и чего не хватает здесь, да, то есть поэтому я не думаю, что не только эти вопросы, конечно же, он решает, но сам факт, мы подведем итоги сезона, пообщаемся, узнаем, что там перед кубком, перед финалом, как настроение, ну, даже нет сомнения, что надо выигрывать, потому что по заявлению футболистов «Шерифа», то есть надо, без кубка мы не имеем права завершать вообще сезон, то есть трофей нам нужен, ну а также ему пару составит один из лидеров, наверное, фанатского движения, Дима Воронюк, то есть он расскажет со своей, как говорится, колокольни, со своей вышки фанатской, что они за этот сезон получили, какой опыт, чего, может быть, не хватило, что ждать от них, может быть, сюрпризов каких-то, потому что это принципиальное будет противостояние, на самом-то деле, в эту субботу, ты же прекрасно знаешь, Зимбру, Шериф, это как бы все, а тут так получилось, что еще на стадионе Зимбру, не от того, что как бы так надо было, ну, в начале сезона определяется стадион, на котором будет проходить финал Кубка, в прошлом году, допустим, он проходил в Тирасполе, мы вот просто попали,
1: помню, потому
0: что Зимбру мог не попасть туда, да, то есть мог любой другой клуб попасть, но, видите, дошли они до финала, и я уверен, что обеим командам будет что доказывать, потому что это прямая путевка в Лигу Европы. Сейчас в Лиге Конференции будет точно участвовать «Шериф», точно будет участвовать футбольный клуб «Зимбру». «Зимбру» с первого раунда, «Шериф» со второго, но Лига Конференции все-таки пониже будет европейский кубок, но все же. Мы Лигу Европы как бы любим побольше, поэтому я уверен, что будет такое прям что-то невероятное, потому что и кишиневские болельщики придут, я уверен, что и стадион весь забьют до отказа. Надо будет вот в этой упорной борьбе что-то интересное нас ждет в эту субботу. Все переживали фанаты футбольного клуба «Шериф», каким образом, потому что меня тоже спрашивали, где можно приобрести билеты. Я говорю, слушайте, ну там вот найдите молдавские ресурсы, iTicket, кажется, называется,
1: ну, да.
0: Поищите там. Благо, что у нас есть замечательная система, такая как Агропромбанк, билет ПМР. Они все это дело выкупили, и можно
1: прекрасно.
0: Теперь, ну, чтобы проще было нам, чтобы не с молдавской карточки, чтобы не просить кого-то, чтобы купили билеты, допустим, в кассе стадиона, можно все это дело зайти на билет ПМР, купить билетик себе и с ним, конечно же, проехать. Билеты, кстати, от 50 лет, то есть как бы вполне приемлемая сумма, и пройти на это футбольное событие. В общем, интересное будет что-то.
1: От меня вопросы задай про музыку. Что слушаешь?
0: Хорошо, без проблем.
1: Что в плейлисте
0: вот, смотри,
1: сейчас?
0: Прямо сейчас ты же видишь, я составляю сейчас сценарий.
1: Вот, вопрос от Марианны.
0: Да, с удовольствием. Скажу, что от моей коллеги вот такой вот вопросик будет. А кому? Болиме или к...
1: Болиме.
0: Ну, смотри, если ты хочешь немного подогреть себе эту всю ситуацию, то посмотри. Я же тебе показывал вроде даже, или ты забыла. Главная арена была передача, где он танцевал под молдавские танцы, то есть с ансамблем.
1: Помню.
0: Да, вместе. А потом он поставил свое что-то. Там, да, вака-вака, да. И вот они...
1: Ну, прошло несколько лет,
0: может,
1: я думаю,
0: что-то поменялось,
1: сейчас,
0: да?
1: Конечно.
0: Ну, хорошо, без проблем.
1: Сегодня, и обязательно это в эфир поставьте.
0: Сегодня записываем подкаст «Голевая передача», друзья. Завтра слушайте в эфире на радио Интер-ФМ. В пятницу смотрите на телеканале ТСВ.

0: Усая Мила!
1: А можно другую песню?
2: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
0: Stay flat!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже

0: В эксклюзиве.
1: Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
2: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
3: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
2: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
3: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Прекрасная игра, как по мне. Я бы ее назвал бы «Сладкий звездочет». Все потому, что Тираспольский хлебокомбинат каждую неделю предоставляет нам прекрасные подарки. Меренговый рулет, видимо, все съели. Все уже, закончился.
2: Затестили, всем
1: понравилось. Это как бы такое, значит, чтобы не было как антиреклама. На самом деле он есть. Есть меренговый рулет, просто к нам уже приехало что-то новое. Приехало что-то новое, полено с манго. Дрова под снегом помню. А вот полено с манго, это темный бисквит, значит, с шоколадно-карамельными каплями, пропитан сиропом. Покрыт слоем творожно-сливочной начинки.
2: Представь, творожно-сливочной начинки.
1: А смотри, фруктовая начинка манго-персик. Это вообще идеальный тандемчик. Свернут, значит, он в виде рулета. Поверхность отдекорирована обожженной меренгой. А, все-таки меренга к нам подъехала.
2: И вот тут остановись опять.
1: Останавливаюсь. Из заварного белкового крема. Форма предполагает, или что тут, предполагает быстро съесть в виде полена. В общем, на самом-то деле выглядит аппетитно, на вкус тоже очень хорошо, я в этом даже не сомневаюсь. Если вы хотите рулет, вот который мы будем сейчас

0: полено с манго. Полено с манго с чаем, допустим, хотите, или с кофе, или с каким-нибудь напитком, можно даже, кстати, Тираспольского хлебокомбината. Слышал, что скоро новая линейка у них появится напитков, да, и, как это называется, газированные, не газированные.
1: Кто твой информатор?
0: А есть у меня очень влиятельные люди. Так, смотрите, мы разыгрываем Вайбер, если вы хотите, вот Михаил написал «игра». Мне правильно сделал? Анатолий поставил плюс.
1: Мужчина сладкоежки.
0: Анатолий, у него такая фамилия, прям как Тираспольский хлебокомбинат, прям, понимаете? Мне кажется, ему...
1: Наш потенциальный победитель.
0: Я за него буду сегодня болеть,
1: девчонки любят сладкое.
0: Инна, да, Олег, всем.
1: Я с вами подмигивает
0: нам Олег. Доброго утра. Что такое звездочет? Мы, естественно, Светлана, вам тоже доброе утро. Доброе утро или что там уже?
1: Уже день, здравствуйте.
0: Нет, подождите, день это у нас 12 часов, поэтому все нормально. Доброе утро еще.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Михаил, вам тоже доброго дня, утра, как желаете, как хотите. В общем, звездочет, это мы говорим про, естественно, звезду, некоторые факты на верю, не верю. Кто назовет правильно больше фактов, и всего будет 3, ну, правильный ответ, тот и забирает подарок. Михаил, вам тоже доброго дня. Ого, Валентинка, Ольга, вам всем тоже приветики, пистолетики. Так, давайте, первый факт. Кстати, у нас сегодня Мадонна. Мадонна, как вы?
1: Мадонна,
0: рогация. Давайте, первый факт звучит таким вот образом.
1: Мадонна получила Оскар за лучшую женскую роль. Да, она не только поет, она еще и актриса.
0: Ну, как ее зовут? Дженнифер Лопес, да? Кто еще у них?
1: Мадонна.
0: Пишет, Олег пишет «верно», а Светлана пишет «нет», и это правильный ответ. Представляешь, вот
1: насколько... Не получала Оскар, насколько, не дали Мадонне Оскара.
0: Насколько могучий, да, русский язык, да? «Нет», и это правильный ответ.
1: Да, и сразу нет, аплодисменты.
0: И сразу звучат. Светлана, у вас один пункт, один балл.
1: Один кусочек.
0: Ну, на один шажочек кусочку. Вы приближаетесь, это точно. Всего у нас фактов будет 3, поэтому надо побороться. Антон, что вы там хотите написать? Что,
1: нет.
0: Вы тоже написали «нет», да, но Светлана была первее. Если вы хотите это писать, не тратьте памяти на телефоне и свои пальчики сохраните для правильного ответа номер
1: 2. Давай посложнее.
0: Давай посложнее. Ну, а выбирай. Вот это что, легкое?
1: Это легко, конечно.
0: Для меня это было бы сложно.
1: Да ладно.
0: Хорошо, давай так. Мадонна. Никогда не была замужем.
1: Очень.
0: Не брали.
1: Ну, у меня была знакомая, которая говорила, что есть девушки, которых любят, а есть те, на которых женятся.
0: Серьезно? Это
1: Мадонну любили, видимо.
0: Любили? Потому что она ни разу не была замужем.
1: Не,
0: да?
1: Была замужем.
0: Ну да, бывает такое, ну что, нет. Так, пишет у нас, и Инна пишет «верю».
1: Ух, тогда, значит, мой факт верно. Про Гая Ричи.
0: Да, Ольга верно тоже написала. Так, подождите, это правильный ответ, это другой же. Правильный ответ у Мадонны, где она? Макдон никогда не был. Ну да. И правильный ответ, так, Олег, вы не хитрите, пожалуйста.
1: Хитрец.
0: Не, хитрее. Мы таких хитрых, знаете, за километр видим. За километр хуже мое видно. Так, да. И вот Анна вот остановилась на... Вот не верю. Вот Анна молодец. Она не гадала. А гадание, это помните, как у нас даже в школе говорили? Ты не гадай. Давай правильно. Помнишь? Сколько? Трижды три. Ты такой, 8? Нет. 7? Не гада. 9? Правильно ответ. Так, Анна, у вас тоже 1 балл. Аплодисменты.
1: И я, пишет Михаил. Михаил, вы спешитесь, пожалуйста, с нашим будущим победителем. Может быть, вас угостят.
0: Да. Факт номер 3. И он может принести либо ничью, либо победу тем людям, у которых есть по одному пункту. Выбирай любой. Ух ты.
1: Мадонна. Давай вот этот?
0: Давай.
1: То, что ты выделил.
0: Давай.
1: Мадонна снималась в кино с Антонио Бандерасом.
0: То есть Оскар ей не дали, а она все-таки в кино снималась. Я думала, вообще туда не лезла.
1: Ну, я напомню, что бывший супруг Мадонны, Гай Ричи, режиссер, да, может быть, они там и с Бандерасом снимались.
0: Я бы не отпускал бы, если был бы я режиссером Гай Ричи, сниматься с Антонио Бандерасом.
1: Мадонна,
0: поэтому,
1: не отпускал.
0: Поэтому бы посыпалась бы пара. Ну, уж точно.
1: А поэтому они разбежались. Может быть, Антонио?
0: Антонио! Вчера был у нас один Антонио, да. Михаил, аплодисменты. Верно, да. Вы правильно.
1: Что, Михаил
0: вы
1: первый.
0: Да. Получается у нас 1-1-1.
1: Все потому, что аватарка, видишь, какая у него? Стоит за трибуной.
0: За трибуной, да.
1: Выступает.
0: За кого выступаете?
1: Требует давайте бревно.
0: Еще давайте.
1: Еще? Продолжаем?
0: Да, Мадонна выпустила детскую книгу. Как вы думаете, правда это или вымысел?
1: О, я помню.
0: Михаил, да, получается?
1: Нет.
0: Михаил, да, написал верно первый, да? А он еще
1: это
0: ни разу...
1: Это же другой Михаил.
0: Это другой Михаил. Михаил, аплодисменты, верно. Количество потенциальных победителей у нас с каждой секундой увеличивается. А все потому, что вы даете правильный ответ. Их уже 4 потенциальных. Ну, то есть это прям хорошо.
1: А рулет один.
0: То есть у вас 4. У 4 есть по одному набранному очку.
1: Вообще там есть еще один, я видела.
0: Есть их много здесь, поэтому выбирай любой. Какой тебе нравится?
1: Ну, давай вот этот с имя.
0: Запомни, имя, любимая моя. Давай.

0: Давай, давай.
1: Настоящее имя Мадонны — Мадонна Луиза Чиконе.
2: А что, она итальянка, что ли? Ха. Не может быть же. Наталья, верю. Наталья, верю. Аплодисменты Наталье. 5.
1: Не знаю, как мы будем разбираться.
2: 5 потенциальных победителей и 5...
1: Кручу-верчу запутать,
2: да,
1: хочу.
2: 3 минуты до завершения. А Мадонну слушать будем? До новостей будем? У нас. Ну, конечно, будем, только в следующем часе. Давайте уже все-таки разыграем подарок. Успеем, но оператор переживает, что новостей не будет. Будут новости, будут хорошие новости. Так, давайте так. Мадонна родилась в Канаде. Как вам такое? Чиконе. Чиконе. Ну, Олег был
1: на
2: первым.
1: На чеканах.
2: На чеканах, да. А, она нашинская?
1: Конечно.
2: Так, Олег, аплодисменты. 6-й потенциальный победитель. Действительно,
1: что
2: она...
1: Что ты делаешь?
2: А, нет, подожди, Олег, нет, до свидания, Олег. О, нет, это я. Я чуть-чуть сделал.
1: Олег, до свидания.
2: Олег, извините, до свидания. С Богом идите. Антон.
1: Следующий.
2: Антон был первый. Неверно, это она в США родилась. А я... Ну, Олегу это так было, просто аплодисменты. Это у нас уже сколько? 7 потенциальных победителей. Еще один факт давай.
1: 107,7.
2: Давай.
1: У Мадонны...
2: Сейчас, подожди, 57, да, нормально еще. Да.
1: Новости.
2: У Мадонны.
1: Так, у Мадонны есть собственная линия одежды.
2: Собственная линия одежды есть у Мадонны. Антон, вы сегодня все по-честному. Смотрите.
1: Ну, у человека фамилия.
2: Да, я перепроверю. А то еще у Мадонны сегодня... Да, верю. Написал правда. Антон, аплодисменты вам.
1: А у меня сегодня день рождения.
2: Да, ты... Я знал,
1: ты
2: что
1: чувствовал?
2: Это... Да, этот мир, он все-таки... Он как понятен
1: так,
2: нам.
1: Так, ну что, мы будем задувать свечи у нас тут, да, на радио?
2: На, вот этот рулет.
1: Антон, с вас свечи.
2: Да,
1: с нас торт.
2: Манговый рулет. Смотри, во-первых, мы с самого начала поверили в него, во-первых. Во-вторых, он не сразу же начал побеждать, а вот потом дал 2 точечных правильных ответа и становится победителем. И еще ко всему у него еще день рождения.
1: Меня не прочитаем. Да, мы все читаем, Михаил.
2: Все читаем. Михаил, прекратите.
1: Друзья, мы видим все.
2: Абсолютно. Мы никогда... Здесь самое честное. Вот если вы где-то ищете честность, то честность только на волне радио Интер ФМ. В других местах, может быть, там кручу-верчу. Аплодисменты еще раз давайте прозвучат нашему замечательному победителю. Через минутку послушаем новости, ну а потом будет и Мадонна.
3: Звездочет на Интер ФМ.
4: Интер ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Полдень в Тирасполе. Здравствуйте. 142,5 миллиона рублей в фонде «Вместе». Перечисления на поддержку больниц, школ, пенсионеров продолжаются. Распределение средств фонда будет максимально прозрачным, подчеркнул премьер Александр Розенберг. Деньги из фонда «Вместе» пойдут в том числе на зарплату учителей и воспитателей школы «Макаренко». В ней находятся, учатся жить в обществе дети, которые совершили уголовные преступления. Но в этом виноваты не сами дети, а бесконтрольные взрослые, уверены педагоги школы «Макаренко». С огромным комплексом проблем поступают к ним дети от бытовых до серьезных психологических. Макаренцы, по сути, при поддержке государства получают второй шанс прожить нормальное детство и выбрать правильный путь. Школа имени Макаренко обеспечивается полностью из бюджета. Продолжаем. Цена на клубнику еще упадет, снизится до 50 рублей за кило через несколько недель, сообщили фермеры Кицкан. Сейчас ягоду в столице продают в среднем за 100-120 рублей, сегодня можно найти уже и по 90. А григориопольские огородники тем временем в чатах предлагают свой урожай клубники по 70 рублей. Целый отряд уже записан в первую смену летнего лагеря «Шериф». Сборы для школьников возрастом от 7 до 12 лет стартуют 1 июня. Однако звонить, записывать своих детей родители стали заранее. Об этом рассказали организаторы лагеря «Шериф». К новому сезону все готово, в детских спальнях сделан ремонт, развлекательная программа дополнена. Распорядок дня, как всегда, плотный и интересный. Будут плавание, футбол, мастер-классы, дискотеки и шоу.

у игры фотосессии, экскурсии, квесты, флешмобы. И, конечно, четырехразовое питание плюс сон после обеда он тоже учтен. Лагерь шерифа открыт с 8 утра до половины 7 вечера. Это особенно удобно для работающих родителей. И о погоде к этому часу в Тирасполе +22. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам вкусного мира. Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-37-09. Вкусный мир. Так вкусно и так удобно.
4: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
7: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
6: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
7: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: значит, ты уже...
1: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
2: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
1: Наводим красоту на Интер-ФМ.

делим пополам. Просто убежим от суеты. И только я, только ты, только мы, только рай. Тот, что один у нас на двоих. Мы с тобой вместе разделим сны в глазах твоих. Этот миг, просто обещай мне, что будешь рядом, несмотря

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
4: Сеть электроники Тирает представляет. Бренд номер один. Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов ногтев. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер.

0: мастер выбирает Noctiv.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице Приднестровья. В эфире новости. Распределение средств фонда «Вместе» прописано законом о бюджете. Поправки принял Верховный Совет. К этому часу в фонд поступило более 142,5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на соцобязательства государства в приоритете выплата пенсий, пособий и компенсации содержания детских домов, реабилитационных центров и других учреждений. На пожертвования «Вместе» Минздрав сможет закупить лекарства, расходники для больницы и поликлиники, клиник, те же бинты, системы для капельниц. Распределение средств будет прозрачным, и о том, как они расходуются, правительство каждый месяц будет отчитываться Верховному Совету. Сегодня в Дубасарах День памяти. Ровно 34 года назад в бою у плотины ГЭС погибли 13 защитников Приднестровья. За несколько дней до этого боевики Молдовы начали артиллерийский обстрел Дубасар. Май 92-го – самый трагический месяц в новой истории города. Тогда погибли 39 человек, в том числе 15 мирных жителей. К памятному знаку у ГЭС сегодня горожане принесли цветы, почтили минуты молчания погибших. За 3,5 десятилетия Молдова так и не дала правовой оценки событиям 92-го, в результате которых были убиты сотни приднестровцев. Об этом не раз говорил президент. Трехполосными станут некоторые улицы Бендер. Движение изменится на Ечина и Коммунистическое, сообщили в госадминистрации города. К примеру, на Ечина две полосы отведут для машин в сторону улицы Дружбы, а в обратном направлении останется одна. Изменить схему движения нужно, поскольку поток машин вырос. А ширина дорог позволяет это сделать. Кроме того, по мнению специалистов, новшества снизят заторы и сделают движение на перекрестке Ечина и Коммунистической более безопасным. Грозы идут. Гидрометцентр объявил желтый код метеоопасности. Дожди местами сильные, с ветром, а кое-где и с градом ожидаются уже сегодня. Штормовое предупреждение действует до завтрашнего утра. Закрыть окна и двери, машины парковать подальше от деревьев и линий электропередачи. Это рекомендация спасателей на случай непогоды. Сейчас в Тирасполе +22.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.

0: беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и

0: Теплоплат на всю линейку техники Haier. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов Noctiv. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр Мастерок. Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает Noctiv.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 14 часов в Тирасполе. Здравствуйте. В Молдове отпустили курьера мошенников, который забрал деньги у обманутой женщины из Рыбницы. Об этом рассказал ТСВ начальник управления уголовного розыска МВД. Курьер успел уехать в Молдову. Ориентировку передали полиции. Курьера задержали, деньги изъяли и отпустили. Мужчина снова приехал в Приднестровье и был арестован. Это не единственный случай, когда в Молдове отпускают на свободу преступников, задержанных по ориентировке приднестровской милиции. Недавно полиция передали двух курьеров с полумиллионом леев, отобранных у молдавских пенсионеров. Помощников аферистов задержали в Дубасарах. Понесут ли они ответственность или их тоже отпустят, неизвестно, рассказали в уголовном розыске. Деньги фонда «Вместе» будут распределены прозрачно и по закону. Поправки в бюджет принял Верховный Совет. В фонд поступило 142,5 миллиона рублей, и перечисления продолжают идти. Деньги пойдут на соцобязательства государства. В приоритете выплата пенсий, пособий, компенсации, содержание детских домов, реабилитационных центров и других учреждений. На пожертвования «Вместе» Минздрав сможет закупить лекарства, расходники для больниц и поликлиник, те же бинты, системы для капель. О том, как распределяются средства правительства, каждый месяц будет отчитываться Верховному Совету. В Приднестровье привили свыше 5000 животных. Минсельхоз отчитался о кампании вакцинации от бешенства за прививками для своих питомцев. Чаще всего шли владельцы кошек и собак. Но прививали и коров, и коз, и лошадей. Ветеринары обошли практически все частные дома в городах и селах, говорили с хозяевами о защите от болезни, рисках питомцев подхватить бешенство, сообщает Минсельхоз. Фанаты «Шерифа» зовут всех на финал Кубка Молдавии. Главный матч турнира «Шериф Зимбро» состоится в эту субботу в Кишиневе. Билеты уже есть в платежных терминалах АПБ, на сайте и в приложении «Билет ПМР». Стоят они от 50 рублей. Фан-клуб едет организованно, ему выделят целый сектор на стадионе «Зимбро». Болельщиков, которые хотят поддержать «Шериф», фаны просят звонить, записываться заранее, чтобы успеть подготовить транспорт. Телефон 3 7 83 0 59. И о погоде к этому часу: в Тирасполе облачно и плюс 24. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
6: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль.

0: более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы Радио Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стэй!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
3: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. 3 онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
7: Цены растут, только не у нас. В кафе «Криково» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104. Кафе «Криково» – вкус, к которому хочется возвращаться.
8: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, 14.45 на студийных часах, это радио Интер ФМ. Всем солнечный привет, как ваше настроение? Напомню, общаемся с вами в Вайбере. Моя коллега София уже на рабочем месте, готова ворваться в эфир, уступаю ей место. А вам прекрасного дня, спасибо за компанию, пока-пока.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в столице. В эфире новости. Здравствуйте. О грозах предупреждает гидрометцентр. Сегодня вечером и ночью ожидаются сильные дожди с ветром, а кое-где с градом. Закрыть окна и двери, парковаться подальше от деревьев и линии электропередачи. Рекомендуют спасатели на случай непогоды. К другим темам. Могли накрыть всю цепочку наркотрафика от производителей до продавцов наркотиков. Однако полиция Молдовы не отреагировала на информацию, которую предоставила милиция Приднестровья. Об этом рассказал начальник управления уголовного розыска МВД. Оперативники обнаружили и закрыли оптовый интернет-магазин наркотиков. Владельца задержали, он дал ценную информацию, которая позволяла вскрыть всю цепочку, но следы уходили в Кишинев, там организаторы, сообщил задержанный. Милиция передала информацию молдавским коллегам, но реакции не было. Позитивных примеров взаимодействия с полицией в борьбе с наркотрафиком нет. Мы одни боремся в этом направлении. Вторая сторона не хочет никак реагировать, сказал начальник уголовного розыска. Пляж в столице перепахан. Фото опубликовал ТСВ в соцсетях. Так коммунальщики готовят популярное место отдыха к открытию купального сезона 1 июня. Техника облагораживает зону, уточнили спасатели. Они заступят на дежурство в первый день лета, а сейчас отрабатывают навыки. Тренируются точно выбрасывать круг на воду и конец Александрова. Это главные атрибуты спасения утопающих. Первая клубника поспела в Кицканах. Уже завтра она отправится на столичный зеленый рынок. Если бы не холода, то первый урожай собрали бы еще 2 недели назад, говорят аграрии. Из-за прохладной весны клубничного бума в этом году, скорее всего, не будет. Заморозки погубили треть урожая. Сейчас фермеры опасаются дождей. От избытка влаги ягода начнет портиться. Если осадки не затянутся, больше клубники на рынках станет через 2 недели. Тогда и цена опустится до 50-60 рублей за килограмм, обещают производители. И о погоде к этому часу в Тирасполе +23. Это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: друзья, всем привет. Королева холода звучит у нас в эфире. Что хочу сказать, такая теплота у нас на улице, просто прям жара происходит. Вот не казалось бы, хотела одеть какую-то одежду потеплее. Сегодня выхожу, значит, а уже надо скидывать куртки, потому что неожиданно летняя погода настигла нас. А с вами в студии София Шерсвит, Вячеслав Мишин, для того, чтобы продолжить день вместе.
1: Да, неожиданно приходит к нам, собственно, в мае практически в середине тепло. В этом году у нас так, тут не поспоришь. Но помимо тепла к нам еще сегодня придет гроза с дождем и ветром, и местами даже и град будет до 18 метров в секунду, обещает нам ветер. Гидрометцентр, собственно, предупреждает всех, что до завтрашнего утра возможно вот такая погода. Объявлено, да, уже штормовое предупреждение, так что будьте, пожалуйста, готовы. Не паркуйте автомобиль в неположенных местах, ну, это шаткие конструкции, деревья и так далее и тому подобное. Ну, и сами желательно подальше держитесь от этих мест. Зонтик не забудьте, если вдруг куда-то планируете выходить, но с таким ветром не факт, что он вам поможет. Если есть какой-то дождевик, то вот вам, пожалуйста, настало его время, скажем так. Совсем скоро мы с вами и поиграем, и расскажем, что посмотреть на телеканале ТСВ, так что далеко от приемников не уходить.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
6: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.
1: Ну что, друзья, значит, есть у нас новость, которую, прочитав которую, я немножечко опешил. Вроде бы как бегут эти деньки, вроде как погодка меняется, ну, не знаю, в каком-то в своем непонятном порядке. И вот тут, значит, новость, которая заставила немножечко остановиться. Звучит она следующим образом. Гонять по бендерам и сигналить возле каждой школы будут бендерские выпускники вместе с родителями в следующий понедельник, когда отзвенит последний звонок.
2: Автопробег стартует с центральной площади, а вечером в Александре Невском парке будет концерт и дискотека. Всех домой отвезут троллейбусы, когда праздник закончится. Действительно, вот неожиданно, казалось бы, вот идет спокойненько себе время, проживаешь свои денечки, кто-то работает, а для детей уже вот и праздник выпускной.
1: А тут вот, пожалуйста, 25 мая у нас уже в следующий понедельник. Таким образом, на следующей неделе у нас заканчивается ровно воскресенье, весна, и начинается лето. Как это случилось? Непонятно. Если вы в таком же шоке приходите, как и мы, то пишите Viber +373 533 6177. О подготовке к лету вообще речи никакой не идет.

Бьет? Нет, но если вы тот самый молодец, который считает, что да, действительно подготовился к лету, пишите также Viber, что конкретно вы подготовили. Может, тело, может, что-то еще. Плюс 373-533-6177. Давайте общаться.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 4 часа дня. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Более 340 миллионов рублей перенаправят на финансирование социальных обязательств государства. Верховный Совет поддержал инициативу президента сократить ряд госпрограмм, включая фонды капвложений и дорожный. Средства пойдут на выплату зарплат бюджетникам, пенсии и пособия. День памяти сегодня в Дубасарах. 34 года назад в бою у плотины ГЭС погибли 13 защитников Приднестровья. За несколько дней до этого боевики Молдовы начали артиллерийский обстрел Дубасар. Май 92-го – самый трагический месяц в новой истории города. Тогда погибли 39 человек, в том числе 15 мирных жителей. К памятному знаку у ГЭС сегодня горожане принесли цветы и почтили погибших минуты молчания. К другим темам. Милиция начала выходить в рейды и наказывать за амброзию. Она уже появилась в огородах, палисадниках и полях. Из-за весенних холодов пока маленькая, поэтому сейчас самое время вырывать аллерген. Иначе после дождей амброзия начнет активно расти. Милиционеры рассказывают, есть дворы, где карантинный сорняк растет постоянно, и сотрудники приходят туда по нескольку раз за год. Всем, у кого во дворе и возле дома найдут амброзию, выпишут штраф на первый раз 210 рублей. Если сорняк найдут снова, заплатить придется уже больше 500 рублей. Такие рейды милиция будет проводить до октября. В Екатерининском парке аншлаг у пруда. Все хотят увидеть лебедят. Птенцов недавно вывела пара лебедей. Сейчас тираспольчане и гости столицы пытаются их сфотографировать, а заодно посчитать. Это непростая задача, поскольку мама-лебедь сильно переживает и охраняет своих малышей. Их, кстати, 7. А папа-лебедь попросту никого не подпускает к птенцам. Но издали их увидеть можно. И о погоде к этому часу. В Тирасполе 23 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Устали от условий на минималках? Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
2: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова» – вкус, к которому хочется возвращаться.
3: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Центр «Смарт» запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром «Смарт» освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Ох, неправильно Настя поет. Мне нужны «Они», остальные все мимо. «Они» — это фильмы на телеканале ТСВ, которые будут показывать сегодня вечером. Давайте расскажем, что посмотреть.
0: Классика жанра.
4: Начнем с детективного фильма «Место встречи». Это кино идеально подходит всем, кто любит вдумываться и проживать историю вместе с героями. В этом фильме так много коротких диалогов, но при этом настолько весомых по смыслу. Здесь расскажут 9 разных историй, не покидая пределы кафе. Но при этом они отложатся в голове в виде картинок, несмотря на то, что ни одного кадра в другой локации не будет.
3: Необычный жанр, необычный фильм, но значит 21.20 он нас будет ждать. Что там в общем происходит? 9 человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Он это сделать может, но за определенную цену. В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычное задание. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена, и каждый из героев должен сделать выбор, как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое, и так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи. Вот такой вот фильм, двигаемся дальше.
0: Посмеемся!
4: Продолжает нашу подборку комедия «Трое в каноэ». Появится она на ваших экранах в 23.30. Это кино, которое позволяет полностью расслабиться и ни о чем не думать. Здесь нет нравоучений, только легкий юмор и возможность отдохнуть. О таком фильме, в принципе, многого и не скажешь. Его просто надо смотреть и получать удовольствие.
3: Но мы все же немножечко расскажем. Это история трех друзей из большого города, которые отправляются на поиски потерянных $200 000, которые сбросил с парашютом знаменитый угонщик самолета Диби Купер. Очень скоро трио понимает, что их попытка плыть на каноэ не очень-то и удалась, и все идет не так, и река становится опасной, да еще и какой-то

0: Мужик, что живет у реки, все время мешается под ногами. В общем, посмотреть сегодня есть что. Еще разочек напомним. 23:30 трое в каное. Ну а в 21:20 место встречи.
1: В 20:30 на ТСВ.
2: Не переключай! Я смотрю!

Впервые за 12 лет самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00 не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: FM. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
2: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов ногтев. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает ногтев.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.
11: А что с тобой? География странная на краю мира.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровской столице 17 часов. Здравствуйте. К 145 миллионам приближается фонд «Вместе». Деньги будут распределены прозрачно и по закону. Поправки в бюджет принял Верховный Совет. В фонд поступило 142,5 миллиона рублей, и перечисления продолжаются, а деньги пойдут на соцобязательства государства. В приоритете выплата пенсий, пособий и компенсации, содержание детских домов, реабилитационных центров и других учреждений. На пожертвования «Вместе» Минздрав сможет закупить лекарства, расходники для больниц и поликлиник. Те же бинты, системы для капельниц. О том, как распределяются средства, правительство каждый месяц будет отчитываться Верховному Совету. В Молдове отпустили курьера мошенников, который забрал деньги у обманутой женщины из Рыбницы. Об этом рассказал ТСВ начальник управления уголовного розыска МВД. Курьер успел уехать в Молдову. Ориентировку передали полиции. Курьера задержали, деньги изъяли и отпустили. Мужчина снова приехал в Приднестровье и был арестован. Это не единственный случай, когда в Молдове отпускают на свободу преступников, задержанных по ориентировке приднестровской милиции. Недавно полиции передали двух курьеров с полумиллионом леев, отобранных у молдавских пенсионеров. Помощников аферистов задержали в Дубасарах. Понесут ли они ответственность или их тоже отпустят, неизвестно, рассказали в уголовном розыске. Продолжаем выпуск. В Приднестровье привили свыше 5000 животных. Минсельхоз отчитался о кампании вакцинации от бешенства. За прививками для питомцев чаще всего шли владельцы кошек и собак. Но прививали также коров, коз и лошадей. Ветеринары обошли практически все частные дома в городах и селах. Говорили с хозяевами о защите от болезней, о рисках питомцев подхватить бешенство, сообщает Минсельхоз. Сенсорная комната появилась в доме ребенка в Тирасполе. В ней все осветится, нажимается и меняет цвет. Это развивает моторику и снимает тревожность у малышей, объяснили воспитатели. Релакс-зону строили почти год. На нее скинулись неравнодушные люди. Сейчас такие же неравнодушные люди, предприятия и предприниматели собирают средства в фонд соцподдержки «Вместе», чтобы единственный в стране дом малютки мог работать дальше и помогать развиваться детям, оставшимся без родителей. Сейчас в доме 30 таких малышей. И о погоде на завтра, 21 мая. Облачно с прояснениями, дожди местами сильные, возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 14-16 тепла, днем до плюс 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем.
1: 84242.
3: «Бетон Плюс» – крепкий партнер в строительстве.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусная решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе «Бара Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
9: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 21. Звездочет на Интер-ФМ.
1: Как же я люблю эту вкусную игру, которая проходит у нас каждую среду. А все почему? Да потому что подарки просто великолепные. Каждый раз вот прям пальчики хочется облизать, когда только видишь, какой подарок предоставляют нам в этот день.
2: Не надо облизывать пальцы. Надо выигрывать рулет у нас прямо сейчас. Да, рулет полено с манго. Это восхитительная новинка от Тираспольского хлебокомбината. Бисквитный рулет, в котором внутри карамельные капли, творожный сыр и начинка манго-персик. Декорирован обожженной меренгой из белкового крема. Визуально напоминает обожженное полено, оттуда, собственно, и название. Не удивляйтесь, оно не на вкус, как полено, на вкус восхитительная вещь, особенно для любителей сладкого, самое оно. В общем, прямо сейчас рассказываю, что нужно будет делать. У нас есть звезда, есть о ней факты. Какой-то из них неверный, так что ваша задача определиться, какой конкретно факт неверный. Пишите в Viber +373 533 6177, что вы тут, что вы с нами и готовы играть. Ну а мы с большим удовольствием прямо сейчас и разыграем это тот самый рулет для того, чтобы ваш день стал ярче, слаще, интереснее и вкуснее. Ну, потому что бывает такой день, смотришь так на все вокруг, глядишь и думаешь, вот сладенького чего-то хочется. Находишь какую-то сладкую вкусную штуковину, пробуешь ее, и все, день заиграл другими красками. Вот чтобы выиграть эту классную вкусную штуковину от Тираспольского хлебокомбината, прямо сейчас и пишите Viber +373 533 6177.
1: Особенно после какого-то тяжелого рабочего дня таки хочется немножко подсластиться. И вот мы рады, уже начинают прилетать нам первые сообщения. Пишет нам Вадим: здравствуйте, дорогие, мы вас тоже приветствуем и ждем еще больше сообщений для того, чтобы было много участников. И все хотят попробовать этот великолепный рулет. Так давайте же поборемся за него. Игра у нас будет довольно простая. Все почему? Потому что один этап мы придумали для вас.
2: Так, значит, этап несложный, этап простой. Давайте сначала разберемся со звездой. Значит, это Джейн Рассел, известна как Дороти. Это актриса, которая снималась давно, признаться честно, в фильмах. И она была просто секс-символом 40-х и 50-х годов. Я думаю, что те люди, которые любят кино того времени, как раз-таки знают, что это за актриса. Ну и давайте разбираться с фактами, которые есть на сегодня. Значит, первый факт звучит следующим образом. Горд Хьюз.

0: Первый приметил актрису и заключил с ней контракт на 7 лет. Второй факт.
1: В 1970 году Джейн Рассел ушла из кино и занялась благотворительностью. А вот третий, именно отец настоял на том, чтобы актриса брала уроки фортепиано и посещала драм-кружок.
0: Так, значит, и еще разочек. Кто приметил? Говард Хьюз. Значит, в 1970-м она решила, все, пора завязывать с кино, пойду в благотворительность. Ну и третий факт. Папа сказал, давай, будешь учиться фортепиано и посещать драм-кружок. Ну и потом, собственно, из нее звезда выросла. Какой факт правдивый, какой неправдивый? Нас интересует неправдивый. Пишите номер, первый, второй или третий. И если верным окажетесь первым, то получите прекрасный подарок от Тираспольского хлебокомбината. Значит, что? Давайте разбираться. Есть у нас ответы, правильные и неправильные. И есть у нас победитель. Но давай для начала расскажем. Значит, Говард Хьюз первый приметил актрису и заключил с ней контракт на 7 лет. Да, оно действительно так и было. Это так случилось. Это абсолютно правдивый факт. И вот тут разделились мнения, какой же факт неправдивый. Про то, что ушла из кино и занялась благотворительностью, некоторые написали. А другие написали, что отец настоял на том, чтобы актриса брала уроки фортепиано и ходила в драм-кружок. Но один-то факт правильный, один нет.
1: Ну и вот как раз-таки говоря об этом, он больше всего ответов у нас именно третий. Так давайте же узнаем, правда это или нет. Написал нам и Максим, и Вадим, и говорят они, что третий ответ — это действительно неправда. А вот Андрей думает иначе. Он думает, что второй — это, в принципе, такая вот хитрая ложь от нас. Ну, так давайте разбираться. Именно отец настоял на том, чтобы актриса брала уроки фортепиано и посещала драм-кружок. Нет, это не так. Это была мама актрисы, и, получается, все, кто ответили, третий, это они были совершенно верными, но первым нам написал Максим, и сейчас мы отправим ему вот такой смайлик для того, чтобы он знал, что говорим мы именно о нем, и что сегодня он заберет у нас самый главный приз.
0: Да, с чем мы его и поздравляем. И еще разочек напомню, за что сегодня боролись. А боролись сегодня за рулет полен с манго. Это бисквитный рулет, в котором внутри карамельные капли, творожный сыр и начинка манго-персик, декорирован обожженной меренгой из белкового крема. Визуально напоминает оно то самое обожженное полено. Кстати, недавно был сюжет от телеканала ТСВ о том, как готовят такие рулеты, и выглядит это все восхитительно. Просто как какая-то магия творится прямо в стенах Тираспольского хлебокомбината. И вот эта магия, точнее, шедевр этой магии достается как раз-таки нашему сегодняшнему победителю, а именно Максиму. Максим, далеко от вайбера не уходите. Расскажем, где и как забрать подарки. Ну, а все остальные рекомендую далеко от приемников не уходить.
2: Звездочет на Интер-ФМ.

0: защиты детей компания «Шериф» и «Радио Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Here you are again, at my front door, aren't ya? Here you are again, the same place that you left me. I said I was cool, but I guess it was not. I could

Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Празднику подготовка – это не готовка. Оставьте все заботы поварам вкусного мира. Сочные мясные и рыбные блюда, нежные салаты, изысканные закуски и десерты. Выбирайте и заказывайте из сотен готовых блюд все для вашего идеального праздничного стола. Заказывайте на сайте еда.pmr.com или по номеру 777-3709. Вкусный мир. Так вкусно и так удобно.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Впервые в Приднестровье собственное производство вакуумных пакетов. Забудьте о долгих доставках из-за рубежа. Изготовим пакеты любой толщины и размера. Для ресторанов, производств и вашей домашней кухни. Продлите срок годности любых продуктов. Заказывайте прямо сейчас. 778-236-31.
8: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазот, торговый комплекс 20-й, второй этаж, бутик 208, остановка 20-ки, телефон или вайбер 37-2-11-83.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC».

0: Ну что ж, времечко летит буквально незаметно. 17:48 на часах, и радио Интер ФМ продолжает свое вещание. Значит, в следующем часе что нас ждет? Нас ждет повтор программы «Мамина школа». Там рассказывали про то, как обращаться с детками, как объяснять им и каким способом объяснять, казалось бы, банальные для взрослых вещи, но деткам все-таки нужно понимать некоторые моменты. В общем, это очень полезно и очень важно для родителей. Ну, а еще важная информация уже конкретно для всех. Прямо сейчас поговорим о погоде.
1: Говоря о погоде, хочется добавить то, что с завтрашнего дня у нас обещают довольно сильную грозу, которая пройдет примерно с 3 часов ночи до 9 вечера. И поэтому стоит все-таки запастись зонтами, как у кого есть, может быть, специальные дождевики для того, чтобы не промокнуть, а в идеале по возможности вообще так не выходить из дома. Ну и, конечно же, информация для водителей. Особенно важно будет смотреть за дорогой, потому что скользкие дороги, и машина может свернуть не туда, поэтому стоит беречь себя и окружающих.
0: Да, будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Дожди к нам идут, причем идут они, ну, до субботы они уж точно продолжатся. И сегодня вечером обещают грозу. И завтра, и в пятницу на юге республики, касательно севера, там также обещают грозу. И на сегодняшний вечер, и на завтра, и на послезавтра в том числе. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, закрывайте окна, двери с зонтиками, сильно под грозой не ходите, потому что, ну, сами знаете, чего может быть. Будем надеяться, все будет.

0: будет хорошо. Штормовое предупреждение объявлено, но мы будем надеяться, без плохих новостей обойдемся. Вернемся к вам обязательно завтра. Всем хорошего вечера. Всем пока.
1: В студии работали София Шерсвит, Вячеслав Мишин. Всем пока.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, 6 вечера. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Верховный Совет сегодня определил направление, куда пойдут деньги из фонда «Вместе». Это пенсии, пособия, содержание детских домов и интернатов, закупки лекарств, продуктов для больниц и другие социальные направления. Куда именно тратятся деньги, можно будет увидеть на онлайн-площадке

Рассказал зампредседателя Верховного Совета Александр Коршунов. Средства в фонд соцподдержки продолжают поступать. Сегодня тоже сделали несколько крупных перечислений. Сейчас в фонде уже почти 145 миллионов рублей. К другим темам. Могли накрыть всю цепочку наркотрафика от производителей до продавцов наркотиков. Однако полиция Молдовы не отреагировала на информацию, которую предоставила милиция Приднестровья. Об этом рассказал начальник управления уголовного розыска МВД. Оперативники обнаружили и закрыли оптовый интернет-магазин наркотиков. Владельца задержали, он дал информацию, которая позволяла вскрыть всю цепочку. Но следы уходили в Кишинев. Там организаторы, сообщил задержанный. Милиция передавала информацию молдавским коллегам, но реакции не было. Позитивных примеров взаимодействия с молдавской полицией в борьбе с наркотрафиком нет, сказал начальник уголовного розыска. Ярмарка профессий для девятиклассников прошла сегодня в столице. В Екатерининском парке собрались представители колледжей и техникумов из Тирасполя, Днестровска и Слободии. Школьникам рассказывали о том, куда и на кого можно пойти учиться, предлагали участие в мастер-классах. К слову, в 5 колледжах Приднестровья можно обучаться в дуальной системе, меньше сидеть за партой, больше времени уделять практике на производстве или вообще совмещать учебу с работой. Например, в Тирасполе по такой системе предлагают выучиться на мехатроников и электромонтеров. Продолжаем выпуск. Фанаты «Шерифа» зовут всех на финал Кубка Молдавии. Главный матч турнира «Шериф Зимбру» состоится в эту субботу в Кишиневе. Билеты уже есть в платежных терминалах АПБ, на сайте и в приложении «Билет ПМР». Стоят они от 50 рублей. Фан-клуб едет организованно, ему выделят на стадионе «Зимбру» целый сектор. Болельщиков, которые хотят поддержать «Шериф», фаны просят записываться заранее. Телефон 37-83-050. И о погоде на завтра, 21 мая. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами сильные дожди. Возможны и грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 14-16 тепла, днем до плюс 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Надоело глядеть на скучный серый потолок? Решение есть! Натяжные потолки европейского качества. Цены радуют, а условия поражают. Работаем по всему Приднестровью. Выезд, замер и консультация эксперта бесплатно. Хватит мечтать, пора потолки обновлять. Звони 778-133-7 или 778-133-8.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
7: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 377-211-83.
8: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, это радио «Интерфм», «Мамина школа» с Олесей Новиковой. Сегодня снова будем обсуждать животрепещущие родительские темы. Олеся, привет.
2: Привет.
1: Что принесла нам сегодня?
2: Давайте сегодня снова продолжим тему про то, что бить детей нельзя. Я, так, честно говоря, думала, что мы с вами на прошлой неделе уже эту тему завершили.
1: Да.
2: Но нет, к сожалению, мне до сих пор присылают в директ какие-то возражения и пытаются доказать, что я не права. И...
3: Люди, получается, продолжают спорить с тем, что можно бить детей все-таки.
2: Да, вот буквально на днях писала мне подписчица, у нее девочка, ей 2 годика, ей уже 100 раз говорили не лезть в розетку, она все равно лезла. И вот когда наконец-то шлепнули по попе, причем несколько раз шлепнули, конечно, конечно же, то вот в этот момент она наконец-то поняла. И вот вам, Олеся, доказательство того, что шлепки работают, а без шлепков ребенок не понимает. И я пыталась объяснить моей подписчице, достаточно много времени потратила на переписку в директе. Так. И хочу донести это и нашим радиослушателям, что шлепок и оплеуха действительно работают. Они вот в этот самый момент могут остановить ребенка и его поведение.
3: Но это бихевиористское вот, доказательство.
2: Да.
3: Стимул, реакция,
2: да,
3: пожалуйста.
2: Но мы должны понимать, что это остановка, это не обучение. То есть ребенок в этот момент перестал это делать не потому, что он обучился, не потому, что он понял, что розетка это что-то опасное, а просто потому, что ему страшно. Он не понял, что так нельзя. И в этот момент мы же воспитываем ребенка, мы же ставим какие-то цели, мы хотим его научить. Так вот, мы должны понимать, что когда мы ребенка шлепаем, то он в этот момент не учится самоконтролю, он не учится понимать свои чувства, чувства других. Он не начинает вести себя хорошо, потому что у него появилось внутреннее стремление это делать. Он учится единственному. Тот, кто сильнее, тот и прав. Хочешь чего-то добиться, ударь или кричи. Ошибаться опасно. Пробовать что-то тоже опасно. И самое неприятное, ребенок в этот момент усваивает, что его близкий человек, его родитель, взрослый, от которого...
1: Небезопасен.
2: Да, взрослый, от которого он зависит, мало того, что небезопасен, он еще может тебе сделать больно. И вы когда думаете, что вот в тот момент, когда вы ребенка шлепнули, и он все понял, поверьте, двухлетка вообще не связывает шлепок с моралью своего поступка. Он вообще в этот момент не думает, так, кажется, я получил по делу, потому что я вел себя неправильно. Для них это только эмоциональный удар. То есть меня ударили, меня отвергли, на меня разозлились, мне с мамой небезопасно.
3: Я уверен, что у многих слушателей сейчас, но все равно возникнет этот вопрос. Так, а что теперь? Получается, все надо разрешать? Ни за что нельзя наказывать?
2: Всегда мы к этому вопросу возвращаемся. Ребенку нужны границы, ему нужна твердость, ему нужен взрослый, который прям выглядит как взрослый, который понимает и знает, что он делает. Ему нужно родительское? Нет. Понятно, что мы не разрешаем ребенку все подряд. Действительно, есть вещи опасные. Но все это можно дать ребенку и донести без унижения и без боли. То есть для того, чтобы сказать ребенку «нет», его не обязательно шлепать по попе. То есть мы вообще уже должны признать то, что шлепок — это не метод воспитания.

0: Это такое легализованное насилие над теми, кто нам, взрослым, не может дать сдачи.
1: Ой, чувствуете, звучит очень плохо.
0: Звучит отвратительно.
1: Очень плохо.
0: Малолетку
1: звучит.
0: На самом деле же можно остановить не только шлепком. Его вообще нужно останавливать даже не действиями, потому что, знаете, как говорят, я 100 раз ему повторила, он не понял. Он реально еще не понял ваших вот этих длинных речей.
1: Если одинаково 100 раз повторять, да, то шансов вообще... на то, что тебя поймут, очень
0: белый
1: мало.
0: Белый шум. Вот лезет ребенок в розетку, остановите его действием. Возьмите его за руку, возьмите его за плечико. Уведите его просто из того места, где что-то опасное. Должны быть требования для ребенка одинаковые. То есть, если сегодня нельзя, то всегда нельзя. Это не только розетки касается. Допустим, там часто мама не разрешает прыгать на диване, папа иногда разрешает, бабушка всегда разрешает, дедушка там тоже через раз, и ребенок вообще не понимает, как к этому правилу относиться. Дальше, если мы хотим ребенку донести какое-то правило, мы говорим короткими, понятными фразами, не нужны вот эти вот длинные разглагольствования, ты должен понимать. И вот этот факт, что вот родители говорят, ребенок не понимает, он по возрасту имеет право не понимать, поэтому наши правила, что-то про безопасность мы повторяем много-много раз ребенку, это нормально. И обязательно предлагать альтернативу, потому что мы очень часто говорим, это нельзя, но а очень можно, редко, да, предлагаем то, что можно. Еще хороший метод воспитания – поощрять хорошее поведение. То есть, когда ребенок лезет в розетку, вот тут мы очень своим вниманием поливаем это событие, очень много там эмоций вокруг нас. Зато, когда ребенок не лезет, мы это воспринимаем как норму жизни. И вообще, да, а вот хорошо бы как раз на эти моменты, что вот ты молодец, вот ты сейчас играешь, вот ты помнишь. И, в конце концов, занять ребенка. Ребенок лезет в розетку, во-первых, из любопытства, во-вторых, из скуки. То есть, значит, вообще ему сейчас делать нечего, если единственное, чем он нашел себя занять, это лезть в розетку. Поэтому, как вариант, можно предложить ребенку маленькому бизиборд. Вот есть у него такая тяга к всяким шнурам, проводам, розеткам, каким-то вилкам. Есть безопасная игрушка, где есть вот все вот такие какие-то крутилки, открывашки, включатели, выключатели.
1: Да.
0: Все это не подключено к электричеству. И вот мы говорим, что это нельзя, но вот это можно. И почему это не дать ребенку? Неужели это сложнее, чем дать ребенку по попе?
2: Ну, мне кажется, правда. Еще достаточно сложно постоянно для родителя быть в таком состоянии, когда ты можешь контейнировать все вот эти вот эмоции, потому что, ну, возможно, кто-то решит, что, ну, это проще, чем сейчас проговаривать, как-то направлять и так далее. Я работал весь день, я устал. А мамам-то что делать?
0: Абсолютно ты прав, Саша, потому что, естественно, для того, чтобы разговаривать с ребенком, для того, чтобы его занимать, для того, чтобы его перенаправлять, для того, чтобы вообще как бы за ним следить, а не только кричать. И нужно и терпение, и ресурс. Понятно, что ударить ребенка это проще всего. Понятно, что мамы у нас уставшие, что у них нет сил, что очень мало поддержки и помощи со стороны близких. И это важно признавать. И вот если в этот момент вы замечаете, что срываетесь на ребенка, то, наверное, надо свои вот последние силы направить на поиски вот этой помощи и ресурсов. Не на самый простой способ шлепнуть, а на то, чтобы искать, кто мне поможет. И на самом деле можно найти таких людей. И тогда шлепок ваш будет не методом воспитания и попыткой быстро остановить ситуацию, а вот просто таким криком для себя, таким звоночком, что что-то в вашей жизни нужно менять. И я понимаю, что нам, взрослым, очень тяжело выдерживать детские эмоции. Они действительно невыносимы. И нет у нас помощи. Но вы должны понимать, что кроме этого все-таки есть другие методы воспитания. И наша родительская задача поискать их для себя, что-то почитать, что-то послушать. Не только рилсики в Инстаграме посмотреть, там, где говорят о том, что это нормально. Как бы есть вообще-то научные, доказанные исследования, которые подтверждают, что физическое насилие к детям, оно всегда с последствиями, и оно недопустимо. И вот если родитель в этом пытается разобраться, то, конечно же, у него появляется больше и, во-первых, ресурсов, во-вторых, методов, которыми он может на ребенка воздействовать.
2: Хорошо, ну вот если мы сейчас вернемся к розетке, что делать, как донести до двухлетки, что электричество опасно? Потому что, ну, если родитель подойдет, сам вот покажет, я, смотри, касаюсь розетки, меня как будто бы трясет.
1: Видео показать. Я вот всю передачу я жду для того, чтобы предложить, во-первых, заглушки для родителей, для розетки, чтобы не происходило вот таких вещей, мало если эти розетки на уровне вашего, да, ребенка. Ну и потом множество рилсиков существует, на которых даже собакам показывают, на примере на игрушечной собаке, что происходит. Ну и можно же показать какой-то ролик.
2: Ребенок подумает, что это игра, что это вот что-то такое вот забавное движение.
0: Вы еще должны вообще учитывать, сколько лет ребенку. Одному ребенку в каком-то возрасте достаточно сказать, второму еще рановато. Меня вообще на самом

0: деле удивляют планы взрослых людей донести что-то человеку с несформированными дольками в мозге, да, лобными. То есть человечку, у которого еще туго и с логикой, и с самоконтролем. Мы должны понимать, что мозг ребенка и в 2, и в 3, и в 4 года еще не умеет удерживать запрет, тормозить импульс и помнить об опасности в момент интереса. И поэтому, да, мы можем показать ему вот эти все видео, но есть риск, что когда вот очень ему станет интересно, он забудет все эти наши видосики. Поэтому самый простой и всегда работающий способ, Оля абсолютно права, сделать так, чтобы ребенок просто до опасного предмета, до розетки не добрался. Да, есть заглушки, да, можно какой-то мебелью прикрыть, чтобы эти вещи на глаза ребенку не попадались. Там, не знаю, какие-то хрупкие вещи поднять наверх, чтобы он не тянулся. Потому что когда перед глазами ребенка, я даже когда-то 100 лет назад сюжет об этом снимала, там был большой папин такой хрупкий корабль. Так. Естественно, ребенок к нему постоянно лез. И вы представляете, сколько было конфликтов в семье и сколько раз в день было сказано ребенку: нельзя, не трогай, не лезь, убери руки. А всего лишь достаточно было, вот пока ребенок растет, убрать этот корабль и таким образом убрать из семьи все вот эти поводы, да, для скандала.
1: Либо взять такой большой аквариум, в который этот корабль помещается, и к нему нет у тебя физического доступа.
0: Ну, хорошенько приклеить, да?
2: Чтобы зрительного контакта не было,
0: мне кажется. Да, потому что все равно этот прозрачный аквариум все равно провоцирует на то, чтобы к нему тянулся.
2: Слегка тонированный аквариум.
0: Да, да. То есть нам надо сделать так, чтобы у ребенка не было скуки, и за ребенком присматривать, чтобы ребенок не лез в розетку. И тогда нам не придется его шлепать. И вот последнюю фразу, которую я хочу озвучить, мне кажется, она очень важная, и хорошо бы ее родителям держать в голове, что мы все-таки рожаем детей для того, чтобы их любить, а не бить. И поэтому оправдывать себя тем, что он по-другому не понимает, мне кажется, это неприемлемо.
1: Олеся, большое тебе спасибо. А мы хотим, кстати, напомнить нашим слушателям, что сейчас в гипермаркете большую партию книг завезли. И там, по идее, там должны быть свежие партии «Детство без угроз».
0: Я видела эту книгу в списке книг, которые привезли в эту партию, но я еще не видела эту книгу своими глазами. Возможно, вчера ее просто еще не выложили на полке, но вы будете там, обязательно посмотрите. Если увидите, кстати, «Детство без угроз», фоткайте мне, пришлите, потому что я ее тоже жду. Там цена самая классная в гипермаркете.
1: Там есть вот глава про электричество и так далее?
0: Да, там есть глава про электричество, и там, кстати, есть глава о том, как строить с ребенком отношения, чтобы он вот эти ваши правила, которые связаны с безопасностью, они обычно скучные и никому не интересные, в голове очень сложно задерживаются. Как с ребенком строить отношения, чтобы он вас все-таки слушал и делал то, что вы просите?
2: Это была «Мамина школа» с Олесей Новиковой. Подписывайтесь на одноименный YouTube-канал. Если еще этого не сделали, конечно же, на страничку в Instagram с Олесей можно и нужно общаться в директе, как видите, она отвечает на все практически сообщения. Ну, а ваши вопросики также ждем в нашем вайбере. Плюс 373-533-6177.
3: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
5: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом Окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом Окон». Комфорт, который окружает тебя каждый день.
6: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
7: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
9: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
10: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
11: Все для бьюти-мастеров в одном месте. Сеть магазинов Noctiv. Это топовые материалы и надежный сервис. Все для маникюра, ресниц и шугаринга, а также ремонт оборудования. Сделайте первую закупку со скидкой 10%. Тирасполь, Котовского, 29. Бендеры, Коммунистическая, 63. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Заказы 778-22-022. Даже твой мастер выбирает Noctiv.

0: подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка почта. Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 7 вечера. Вы слушаете новости. Более 340 миллионов рублей республиканского бюджета перенаправят на финансирование социальных обязательств государства. Верховный Совет поддержал инициативу президента. Многие направления, по которым предполагалось финансирование, это целевые госпрограммы и фонды, в том числе экологический, дорожный и капвложений, будут сокращены. Деньги пойдут на пенсии, зарплаты и пособия. Милиция начала выходить в рейды и наказывать за амброзию. Она уже появилась в огородах, палисадниках и полях. Из-за весенних холодов пока маленькая, поэтому сейчас самое время вырывать аллерген. Иначе после дождей амброзия начнет активно расти. Милиционеры рассказывают, есть дворы, где карантинный сорняк растет постоянно, и сотрудники приходят туда по несколько раз за год. Всем, у кого во дворе и возле дома найдут амброзию, выпишут штраф. На первый раз 200

месте 10 рублей. Если сорняк найдут снова, заплатить придется уже больше 500 рублей. Такие рейды милиция будет проводить до октября. Продолжаем выпуск. Первая клубника поспела в Кицканах. Если бы не холода, это случилось бы еще 2 недели назад, говорят аграрии. Из-за прохладной весны клубничного бума в этом году, скорее всего, не будет. Заморозки погубили треть урожая. Сейчас фермеры опасаются дождей. Если затяжных осадков не будет, больше клубники на рынках станет через 2 недели. Тогда и цена опустится до 50-60 рублей за килограмм, обещают фермеры. Дети вместе со своими родителями снимают видео, кем хотят стать в будущем. Это условие конкурса от компании «Шериф» и телеканала ТСВ ко Дню защиты детей. Уже присланы десятки роликов со всего Приднестровья, и вариантов, кем быть, в них множество. Банкиры, повара, врачи и даже сыщики. Итоги конкурса подведут 28 мая. Разыграют 6 наборов для юных дизайнеров, визажистов, водителей, спортсменов и строителей. И о погоде на завтра, 21 мая. Ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, местами сильные. Возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем до плюс 24. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник» бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер 1 «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 3 7 2 11 83.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20. Телефон или вайбер 37211-83.

0: Большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефоны в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. 425 нарушений выявили в ходе операции «Осторожно, БМВ» за 2 дня. 30 из них допустили водители машин немецкой марки. Чаще всего автомобилисты не соблюдают требования разметки и дорожных знаков, ездят без ремня и на неисправных машинах, превышают скорость. Много было и выездов на встречку – 20 случаев. Операция «Осторожно, БМВ» завершается сегодня, уточняет МВД. Почти 145 миллионов рублей поступило в фонд «Вместе». Эти средства пойдут в том числе на зарплаты учителей и воспитателей школы Макаренко. В ней находятся, учатся жить в обществе дети, которые совершили уголовные преступления. Но в этом виноваты не сами дети, а бесконтрольные взрослые, уверены педагоги школы. Дети поступают к ним с огромным комплексом проблем, от бытовых до психологических. Макаренцы, по сути, при поддержке государства получают второй шанс прожить нормальное детство и выбрать правильный путь. Школу имени Макаренко полностью обеспечивает бюджет. Продолжаем выпуск. Пляж в столице перепахан. Так коммунальщики готовят популярное место отдыха к открытию купального сезона 1 июня. Техника облагораживает зону, уточнили спасатели. Они заступят на дежурство в первый день лета, а сейчас отрабатывают навыки, тренируются точно выбрасывать круг на воду и конец Александрова. Это главные атрибуты спасения утопающих. Целый отряд уже записан в первую смену летнего лагеря «Шериф». Сборы для школьников возрастом от 7 до 12 лет стартуют 1 июня. Однако

Однако звонить, записывать своих детей родители стали заранее. Об этом рассказали организаторы лагеря «Шериф». К новому сезону все готово, в детских спальнях сделан ремонт, развлекательная программа дополнена. Распорядок дня, как всегда, плотный. Будут плавание, футбол, мастер-классы, дискотеки и шоу, игры, фотосессии, экскурсии, квесты, флешмобы. И, конечно, четырехразовое питание, плюс сон после обеда. Он тоже учтен. Лагерь «Шерифа» открыт с 8 утра до половины 7 вечера. Это особенно удобно для работающих родителей. И о погоде на завтра, 21 мая. Облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 14-16 тепла. Днем до плюс 24. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя

0: комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.
9: Раз, два, три, свет, звук, камера, мотор, начали. У нас все было схвачено, каждый мой мотив, как это.

0: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

за 12 лет. Самые титулованные клубы Молдовы в финале Кубка страны. Легендарное противостояние в легендарном матче. Шериф против Зимбру. 23 мая в 20:00. Не пропусти главное футбольное событие сезона на стадионе Зимбру в Кишиневе. На кону престижный трофей и путевка в Лигу Европы УЕФА. Все в Кишинев. Едем за победой. Билеты от 50 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка и на сайте biletpmr.com.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов.

0: цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. Ранилла, 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
3: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
2: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
3: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
4: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова». Вкус, к которому хочется возвращаться.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

будто сплю, но когда-то проснусь и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне,

дальше. Я смотрю, как уходят огни, становится сердце чуть старше. Я все реже пытаюсь вернуть те минуты, где были вдвоем мы. Если это законченный путь, значит, новый построим.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила». 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
7: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники.

0: плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.